престарога и мама. Солуданная и месячина, месячина, я. Седела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена та. Ай, ши, ай, ша, рачунай, эй.

0: фисики сдавна.
1: Ха, что ж ты, а, куча моя, бензина не стало. А мора зад помало. Ах, то видишь. Аргентина. Леганес.

Балканбой. Я сам Балканбой. И смотри на зной. Я сам Балканбой, и ты си Балканбой. Неша и стоп Балканбой. Рамбо Амадеус Балканбой.

на диральных станестом варри. Ловите чели, салакочем реже, сами я попоново варри.